0: Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава.

Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и всю жизнь нашу.

Явивый тебя церкви своей веры поборника, и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя свят...

гонение нечестивых на христианы, не убоялся си козних им учительства богомудре, но яко добрый воин Христов вся своя нищим раздав, волею потеки си на совет их неправедный, Христу вождю и Богу.

Единого Бога в триех ипостасях боголепно поклоняемого, твердым умом исповедал еси Его на соборище нечестивых, и так обличил еси безумного царя безумное поклонение твари, всего ради, за твое высокое

Мила Божия, просвещаю, что я всякого человека грядущего в мир, и в темнице тебя стражду, что го посетила есть, смиренно мудрый Георгие, понеже ты вся жития сего тленная, яко уме ты презрев, единому Христу прилепился еси, да за имя Его добре воинствовав, сподобившися тому, со ангелы вечно воспевал.

премудрости, распыхавшуюся на тебя злобою, паче же, егда рекеси о цару мучителю, почтом я всуе истязуеши, мне бо еже жить и Христос, а еже умреть и приобретение, трудно ти есть противу рожнаправ.

вечный звезде подобен был еси Георгий чудесным бат ангела исцелением, и видимым от колеси отрешением научил еси неверных веровать и в Троицу единосущную, и то и купно с тобою воспевать.

Народи чудеса силы Божия, яви на Тебе бываемая, скротость и учение Христово от Тебе прияша, и возопиша глаголюще, воистину велик Бог христианский, сего ради и мы, восхваляюще Тя достославно.

крестом миру распялся, еси страстотерпче, все бояко ионово чрево китово, в песне растворенные извести стремглав вержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь, ему же ты и в рове известнем, яко во храме славы умно взывал.

Трехдневном нам своем от гроба восстании, всесильный ада и смерти победитель Иисус, спасете от адова истрения страстотерпче Георгия, потриех боднех обретет ошатя во извести жива, и в воздеянии рук поюща Бога, всего ради верми пристрашни быша и ужасошася, мы же радующийся воскресуем,

Твоєко прелесть идол, нечестивый мучитель умышляет прелестить тебя волшебными чарованиями. Ты же богоизбранне, со Давидом восклицая, о Боже, спасение мое и слава моя, верно тому.

Он и сатаны служитель Диоклетиан, егда в безумней своей ко идолам ревности повелена поити тя Георгия ядом. Ты же исполнен сы веры и упования, аще и смертное испил еси, о баче без вреда пребыл еси.

Мы страшный совет бысть от некоего волхва нечестивому цару, да побелить в доказательство правости веры Христовой, словом воскресите мертвого. Ты же, Георгия, ничтоже сумняся, воспевал еси тому, и же несть Бог мертвых, но

Сладчайший Иисус, Его же Ты всею душею и всем сердцем возлюбил, еси всеблаженне Георгие. Слышав теплое вере Твое моление, вскоре повеле по слову Твоему воскреснуть и мертвому. Прославление ради имени Своего и верных утверждения, неверным же и ослепленным.

Евангелие восхвалиша Бога, даровавша ти таковое мужество, Георгие, яко и в темничнем заточении не преставал еси молитвенно бодствовати, сего ради, яко великий таинник Божия благодати, удостоился еси видеть и в видении Господа венцем нетления главу

Авторскими своими языки не возмогут изрешти тебе достойные хвалы, Георгия. Многих ради твоих подвигов и болезней, их же за Христа и церковь подъял еси волею. Всего ради и мы, недоумеюще восхвалять тебя по достоянию, воспевать.

их разгнал, если бес и сокрушил идолы, посрамил жерцы, Иако победитель, не ж человеки, но со ангелы пел, если бес.

сущим на земле являешься, Богоизбранник Георгие, просвещаешь сердца верных, и к разуму божественному вся наставляешь, научая и нас весь.

Святый великомученичек Георгие, примися наше хвалебное пение, избави нас от всякого зла, твоим теплым к Богу.

Ничтоже покровенно есть, еже не открыется, и тайно еже не уразумеется. За ней Ерика во тьме ресте, во свете услышится, и еже ко уху глаголосте во храмех проповесться на кровях. Глаголю же вам, другом своим, не убойтесь от убивающих тело, и потом не могущим лише что сотворите. Сказую же вам, кого убойтесь, убойтесь имущего власть по убиении во врешчи в дебр огненную, ей глаголю вам, того убойтесь. Не пять ли птиц ценится пенязима двема, и ни едина от них несть забвенна пред Богом, но и власть и главы ваши все изочтени суть. Не убойтесь, убо, множих птиц

Отвергися мне пред человеки, отвержен будет пред ангелы Божиими. Всяк и же речет слово на Сына Человеческого, оставится ему, а на святого Духа хулившему не оставится. Егда же приведут вас на соборище и власти и владычества, не пецитеся, како или что отвещаете, или что речет.

Упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив будь владыка о грехах наших, и помилуй нас. Милостив бо и человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылай.

да не осудит нас грешных по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей своей милости. Не презри моления нашего, но и спроси нам у Христа и Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие. Молися, да не во зло обратим доброе, даруемое нам Тобою от всещедрого Бога, и Его престолу принеси наше благодарение. Моли Господа Бога, да дарует им здравие и благополучие, да благословит их труд и повседневные заботы, и да всякая жертва обильную пользу приносит во славу святаго имени Его и в прославление крепкого Твоего заступления. Всем нам, служащим во святом храме сем, прихожанам и всем зде на молитву приходящим, да подаст Господь свое благословение на преодоление всех трудностей, и да благословит нас и всякую семью непременяемым миром и счастьем, поющих во храме нашем, всех трудящимся на украшении Его, всех детей и молодежь нашу, и всякую душу здесь помощи ищущую, да услышит и помилует Господь. Всем болящим да будет врачом, всем скорбящим да подаст силу и утешение. Услыши нас, страстотерпче святый Георгие, и молися за нас. Проси непрестанно триипостасного владыку всех Бога, да благодати Его и человеколюбием, Твоей уже помощью и

Бог наш, молитвами пречистые своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, мученика-младенца Гавриила, священномученика Максима, преподобномученика Афанасия игумена Брестского, виленских мученик Антония и Анна Евстафия, мучеников земли Холмские и Подляжские, и всех святых в земле нашей прославленных и славимых, и святаго великомученика и победоносца Георгия, святых и праведных Бога Отец, яким и Анны, и всех святых, помилует и спасет.

Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да прийде Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сьюти молитву, яко водице грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие, веры, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, вечный Цару всякого создания, сподобивай имя даже в часе и до спети, прости мне грехи, я же сотвори всей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всяких скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного и Боже, Бога угождо пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя три во мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю Души Истины, умилосердися и помилуй мне грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных днесь, яко человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглости и уныния, аще именем Твоим клякся или похолих и в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийде ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого осудих, или развеличахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о лукасти мира сего подвижися.
или разрешение помысли, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые помысли, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба исчисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч, то содеях лукавые не помню, табо все и больше сих содеях, помилуй мя творче мой владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости. Семь яко плохий человек любец, да с миром благосной почию будный, грешный и окаянный аз и поклонился, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном ныне и присно во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленящая семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюись и наконец мимошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела благого, стаи падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу.

Даруй мне восставшую суви всем Твоим поучитися, и уныне бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твои человеку любви, и молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих радио Богу и душу мою соблюти, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси, препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреши во дни сем словом, делом и помышлением, яко плахи человеку любец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя позри, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Те и славу воссываем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам коснотко, дящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти, кроме устави стремления страстей, угаси рожжения, восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы, и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворик пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою. Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостолов, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе пречисти Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царит, яко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде Твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь има в ненависти злой,

И все мысли люблю закон Бога моего, но не вим Господи пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит, и подаст Богу дать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяния благая, да прочее время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу. Богородица Дева, Едина Чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якода достойным я покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи да зовем ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одрес Его будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Всем Его предлежит, всем и смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее с человеколюбья Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасешь и ничтоже верие, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойнее бо суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагольней благости и милосердию, и яко же хочешь, устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избавим я от них и спасим я, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Бога вопощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут. Яко тает воск от лица огня, так когда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих, радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крест Господень, помогай мне со святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.
Osławь, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже во дни и в ночи, еже во уме и в помышлении, вся нам прости, яко Бог и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим, богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, православным христианам с поборствуй. Служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего. И настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистия Владычицы нашей Богородицы, и Пресно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословен есть и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу, Богу моему и Творцу, во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеял во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими житей Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовых, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же исклоклах пред Тобою, яко Бог и человеколюбец. Достойно есть, яко во истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси.